0: Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати бре. Айде Боже, дай на Боже, айде Боже, лепати бре.
1: Ти то не хрухай, салас, я си на мао, бандана на реке. Да су знали, да су знали, шоре.

Дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже.

честна рога и мама. Солудная и месячина, месячина, я. Седела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена, так.

Что смысл, но чего жену? Что смысл, но чего жену? Что смысл, но чего жену? Так забил на терен. Так забил на терен. Так забил на терен.

0: мой нам из-за два эссе ура ради у комбинат. Да нати поли посу, нити за инат. Стрико скупля старо вожде, под теретом кичма стене. Он лакши посу, нема поверенья. Се я ми за драгим, сваке ночи вене реже. Преко дана нега, руче да ма стеже.
1: Менталите, менталите, менталите.

Я йошли сами кадьебо. Ни сам никаду пенетриро. Не дозволи судьбу плета.

Животе брой. Перманентно твой животе брой. Абсолютно твой животе брой.

0: Фисики сдал, но...
1: Ха, что ж ты, а, куча моя, бензина не стало. А мора сад помало. Ах, то видишь. Аргентина. Леганиза.

Что случилось, я божий, удобство бьет на корень, что случилось, я божий, удобство бьет на корень.